на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Девелоперс создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Девелоперс. Добро пожаловать в семью.
3: Я считаю, что современные мужчины не плачут. Боятся, что тушь потечет.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшой горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Meals Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус. Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: 20 лет мы создаем настроение.
5: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
6: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
5: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
7: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
8: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет «Examind» – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
9: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио. Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Второе место.
1: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Первое место.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Смотрю на себя в зеркало с утра. Такой прямо плоский живот. Даже завтракать жалко.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: 8908 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама на русском.
2: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Девелоперс создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Девелоперс. Добро пожаловать в семью. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 14.30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. В наше время провинившихся детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит Wi-Fi.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
6: На днях подвез девушку до дома. Она сказала спасибо, мне нужно было до своего дома.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» «Клиоскин». Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Ты бы мог.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Никто так хорошо не понимает женщину, как никто.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшой горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Meals Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: 20 лет. Мы создаем настроение.
7: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
8: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
7: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
6: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
9: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
6: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
10: Несложно встретить женщину своей мечты. Сложно скрыть ее от жены.
11: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: второе место.
1: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Первое место.

красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебе...

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Русское радио Кипр. Родные нулевые.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
7: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио Кипр. Родные нулевые.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Родные нулевые. Родные нулевые на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
1: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Бабье лето. Это последний шанс определиться, с кем будешь зимовать.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все будет хорошо. Пускай радио.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, разбивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фарфоровая кожа, идеальные фото без коррекции, притягательное сияние без килограммов косметики – цель каждой современной девушки. Поэтому бьюти-индустрия так стремительно развивается. Сегодня есть десятки решений, как сохранить идеальный вид кожи. И даже такая непростая проблема, как акне, решается порой за пару процедур. Существенно сокращается воспаление, выравнивается кожа и закрепляется здоровый вид. Если вопрос для вас актуален, попробуйте процедуру в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic CleaSkin. Она абсолютно безболезненна и не доставляет дискомфортных ощущений. Вы получите гарантированный результат, отсутствие травматизации и, что особо ценно, сохраните социальную активность. Луч лазера без повреждения кожных покровов проникает на глубину залегания сальных желез, в которых происходит интенсивный воспалительный процесс. Применение уникального лазера для лечения акне в сочетании с терапией импульсным светом станет гарантом вашего блистательного образа. Запишитесь на консультацию в Lady Aesthetic в Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Русское радио. Твое имя.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Это Додо. Это вкус.
6: Это цвет.
5: Это хруст.
7: И что первый кусок?
6: Что последний кусок?
5: Сок. Додо мясо.
6: Додо без.
8: Додо деликатес.
6: Половинки, новинки, начинки, соус.
5: Додо пицца на каждый особенный вкус.
9: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 19:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Большие девочки не плачут. Большие девочки едят.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшие горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Milt's Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
2: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио
0: Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Русское радио.
1: На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's it? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's
6: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is John Boudzikas.
4: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Катя.
1: Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре полночь.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.